Добрый молодец озирается кругом. Все тихо. Он подходит к окну и дает условный сигнал. Вот так.

Кто хочет, приходи, рада служить нашим снадобьям. Теперь понашептать, так и дело с концом. А кто выпьет, тому худо. Чтоб не спалось ему и не елося. Чтоб черное небо чьего, как осину горькую, скорабило. Чтоб сухота, как могильный червь, источила его зло.

голодный пес, чтоб сестрицы мои поплясали и потешились над его могилою, повалялись, покатались на его белых косточках.